близкого сна. Я вам починен, и все будешь, и ты спавишь, плашешься края зимского сна. А я вам печаль.